сердца. Я знам, да знаешь, я знам, да знаешь. Потпуно сам на ом свету, что не наш.